OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Огурец – моя ролевая модель. Встал огурцом, держусь молодцом. На чили свободен, свеж лицом. Хочешь быть к природе поближе? Охоться на огурцы, что растут под боком и на Дальнем Востоке. Бананиха. Освежает, хрустит, качает. Бананиха. Освежает, хрустит, качает. Когда попал в цель, не говори в яблочко, говори в огурец. Так все поймут, что ты крутой спец. В ботанике никакой химии, а между нами, кажется, она есть. Бананиха. Освежает, хрустит, качает.
1: Можно наслаждаться привилегиями, а можно больше. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь.
2: В «Магните» максимально снижаем цены. Вода минеральная газированная «Псыж» 74,99. В магазинах и с доставкой. Больше скидок с приложением «Магнит».
3: Папа, а ты знал, что уже появились смартфоны с поддержкой 5G?
4: Ага.
3: А появились они не у нас дома. За ними ехать надо.
4: Папа!
3: Они появились у нас дома!
4: Папа сгонял в салон МТС за смартфонами с 5G. Со скоростью 5G.
5: Покупайте смартфоны с поддержкой 5G в салонах МТС.
6: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВВ.
7: Покупайте со скидками на большой распродаже и выигрывайте. Закажите серебряное кольцо «Соколов» за 519 рублей.
8: Break.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир. Пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Когда боль превращает простое движение в сложное, Nice Active Gel. Он быстрее всасывается, доставляя действующее вещество прямо к очагу боли, чтобы боль не усложняла жизнь. Nice Active Gel. А еще Nice Plus с выраженным согревающим действием.
1: Так иногда бывает, что капельку нарушена микрофлора кишечника. Но есть Хилак Форте. При диарее, вздутии и запоре с уже готовыми метаболитами полезных бактерий.
2: Хилак Форте кишечнику комфортно.
1: Покупайте в аптеках Плюс.
3: При первых симптомах простуды ибуклин. Парацетамол в его составе помогает бороться с основными симптомами, а ибупрофен еще и уменьшает воспаление. На старт, внимание, ибуклин.
4: Кашель. Поменьше химии. Таблетки от кашля. Ренивал.
5: Мукалтин Ренивал.
6: Мы доверяем Ренивал. Мы выбираем Ренивал.
7: Когда приходится бороться с изжогой весь день, раз за разом, есть другой подход. Разо. Средство последнего поколения при регулярной изжоге.
8: Достаточно одного раза.
9: А вдруг можно купить квартиру без минусов?
10: Читайте в отзывах о домах и ЖК то, чего нет в объявлении.
11: Выбирать, где больше плюсов, хорошая история.
12: Авито недвижимость.
13: Дом РФ Банк знает, когда вкладываешься в заботу о близких, всегда хочется дать больше. И еще больше. Откройте еще больше возможностей со ставкой 14,5% годовых по вкладу в Дом РФ Банке. Дом РФ Банк. Для тех, кто строит жизнь.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Хочешь пить? Пей. Хочешь нот помощней? Пей. Пей. Пей. Пей. Выгодно, как ни плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
1: Дом РФ Банк знает, когда вкладываешься в заботу о близких, всегда хочется дать больше. И еще больше –

0: Откройте еще больше возможностей со ставкой 14,5% годовых по вкладу в Дом.РФ.Банке. Дом.РФ.Банк – для тех, кто строит жизнь.
1: Выбирайте вклады разных банков с повышенными ставками и открывайте онлайн на Финуслугах. Первый вклад со ставкой 20% годовых и Финподушка в подарок. На Финуслугах ваши деньги работают, пока вы отдыхаете. Скачайте приложение прямо сейчас. Финуслуги. Маркетплейс для денег.
2: Надежный гигабитный интернет. Роутеры Dom.ru Wave. Лови гигабитную волну с Dom.ru Wave.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка – до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: В «Магните» максимально снижаем цены. Макаронные изделия «Шебекинские» 59,99. В магазинах и с доставкой. Больше скидок с приложением «Магнит».
1: Хотите получать 17 тысяч рублей в день? Озон платит. Скачивайте приложение, выбирайте задание и график самостоятельно.
2: Первое правило клуба предпринимателей ВТБ. Всем рассказывать о клубе предпринимателей ВТБ.
3: Рекомендуйте бизнес-счет ВТБ и получите до 72 тысяч рублей.
4: Окрути счет для бизнеса на vtb.rf.
5: Огурец — моя ролевая модель. Стал огурцом, держусь молодцом. На чили свободен, свеж лицом. Хочешь быть к природе поближе? Охоться на огурцы, что растут под боком и на Дальнем Востоке. Банали, освежает, хрустит, качает. Банали, освежает, хрустит, качает. Когда попал в цель, не говори в яблочко, говори в огурец. Так все поймут, что ты крутой спец. В ботанике никакой химии, а между нами, кажется, она есть. Банали, освежает, хрустит, качает.
6: На ВБ большая распродажа и скидки до 80%. Покупайте, что давно откладывали.
7: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
6: Получайте билеты за покупки и выигрывайте путешествия, сертификаты и многое другое. Закажите смеситель для раковины «Идис» за 3599 рублей.
0: В «Магните» максимально снижаем цены. Сосиски сочные «Папа может» – 139,99. В магазинах и с доставкой. Больше скидок с приложением «Магнит».

Identity Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Хочешь петь? Пей. Хочешь нот помощней? Пей. Пей. Пей. Пей. М? Хочешь на дыре дозы П? Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
1: Не видно. Не видно. Не видно.
2: Не видите выгоду? Ищите ее в новом разделе «Свои плюсы» в Яндекс.Картах. Здесь собраны места со скидками и кэшбэком рядом с вами. «Свои плюсы» в Яндекс.Картах. Видно, где выгодно.
3: Дом РФ Банк знает, когда вкладываешься в заботу о близких, всегда хочется дать больше. И еще больше. Откройте еще больше возможностей со ставкой 14,5% годовых по вкладу в Дом РФ Банке. Дом РФ Банк для тех, кто строит жизнь.
4: Надежный гигабитный интернет. Роутеры Dom.ru Wave. Лови гигабитную волну с Dom.ru Wave.

0: Большая распродажа и скидки до 80%. Покупайте, что давно откладывали.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ББ.
0: Получайте билеты за покупки и выигрывайте путешествия, сертификаты и многое другое. Закажите кастрюлю «Лара» на 2,8 литра за 790 рублей.
2: В «Магните» максимально снижаем цены. Печенье «Супер Контик» – 34,99. В магазинах и с доставкой. Больше скидок с приложением «Магнит».
3: В ресторанах «Ростикс» вкусные цены. Шеф-роллы, шеф-бургер за 149 рублей. Мой баскет за 199 рублей. И другие продукты по суперцене. «Ростикс» – настроение есть.
4: Это мой секрет, Эстель.
5: Сначала были вопросы.
6: Гигачат, что тут вообще написано?
5: С гигачатом это просто 16 времен.
7: Гигачат, я сдал все автоматом.
8: Огонь, ставим новую цель.
5: Гигачат, для тебя все просто.
9: Когда попал в цель, не говори в яблочко, говори в огурец. Все поймут, что ты крутой спец. В ботанике никакой химии, а между нами, кажется, она есть. Осужает, хрустит, качает.
10: Чем глубже осень, тем ближе осенняя распродажа одежды на Озон. И новая сумка под цвет листьев. И платье под свидание. И свитеры с куртками под погоду и настроение. До 80% на аксессуары по сезону.
11: Нужна чистая питьевая вода. Хлортап Аква. Одна таблетка Хлортап Аква за 30 минут обеззараживает от 1 до 2,5 тысяч литров воды, уничтожая вирусы, бактерии и грибы в полевых условиях. Покупайте в интернет-магазине samarovka.ru.
12: Брейджа.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.
1: За один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса.
2: Миллионы людей по всей стране сталкиваются с разными видами боли. Пенталгин действует против боли, где бы она ни была. Пенталгин. Обойдемся без боли.
3: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
4: Если близкие простыли и гриппуют в унисон.
5: Следи, я скоро. Опять встаешь, опять бежишь.
6: Плюет!
5: Не хочешь призвать клев? Афалаза. Садись.
7: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Улучшает мочеиспускание при аденоме простаты. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
8: Откройте первый вклад под 20% до 300 тысяч рублей. Финуслуги – маркетплейс для денег.
9: Папа, а ты знал, что уже появились смартфоны с поддержкой 5G?
10: Ага.
9: А появились они не у нас дома. За ними ехать надо.
10: Папа!
9: Они появились у нас дома!
10: Папа сгонял в салон МТС за смартфонами с 5G. Со скоростью 5G.
11: Покупайте смартфоны с поддержкой 5G в салонах МТС.
12: Bridge.

0: Bridge.
1: Ой! Ой! Ой!

0: Ну, Фокси.
1: Нужно снимать заложенность носа.
2: И увлажнять слизистую.
1: Уникальный состав с морской водой Сну Фокси помогает облегчать носовое дыхание.
2: И препятствует сухости.
1: Сну Фокси. Двойная помощь при насморке для всей семьи.
3: Комбинация трех компонентов Кадиллак Бронхо комплексно борется с причинами влажного кашля, способствуя его завершению. Кадиллак Бронхо. Тройное действие против кашля.
4: Проблемы с суставами способны сорвать любые планы. Курсовой прием «Артра» способствует восстановлению и укреплению суставов и дарит радость движения каждый день. «Артра» – всего одна таблетка в день, чтобы суставы работали.
5: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
6: Эргоферон.
7: Мы всей семьей им лечимся.
5: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
8: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, четыре действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
9: Хочешь пить? Пей. Хочешь нот помощней? Пей. Пей. Пей.
10: Выгодно, как не плати. С платежным сервисом «Яндекс.Пэй».
11: Откройте первый вклад под 20% до 300 тысяч рублей. Финуслуги. Маркетплейс для

0: денег.
1: Не видно. Не видно. Не видно.
2: Не видите выгоду? Ищите ее в новом разделе «Свои плюсы» в Яндекс.Картах. Здесь собраны места со скидками и кэшбэком рядом с вами. «Свои плюсы» в Яндекс.Картах. Видно, где выгодно.
3: Ему покупка телевизора важнее отпуска.
4: За полгода бы рассчитался, но переплата будет
3: огромная.
4: Так не хочется проценты платить. Товарищ халва уполномочен.
3: А кто их заплатит?
5: Магазин заплатит. Будем оформлять.
4: Телевизор.
5: Халву от Совкомбанка. По ней рассрочка 10 месяцев без процентов. Это справедливо. Это халва.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

Ничего себе! Так звучат низкие цены. Например, колбаса сливушка-вязанка со скидкой 45% всего за 139 рублей. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.

0: лишних трат. Кстати, выгоднее с подпиской Сберпрайм.
1: Вау! Предложение М-косметик. Кэшбэк до 20% на все с картой Магнит Пэй. Оформите карту в приложении Магнит и наслаждайтесь покупками с выгодой до 20% на все.
2: Идеальный цвет. Подпись красоты. Эстель. Создана в России.
3: На ВБ большая распродажа и скидки до 80%. Покупайте, что давно откладывали.
4: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Получайте билеты за покупки и выигрывайте путешествия, сертификаты и многое другое. Закажите серебряное кольцо «Соколов» за 519 рублей.
5: В «Магните» максимально снижаем цены. Рис для плова по-узбекски «Увелка» – 119,99. В магазинах и с доставкой. Больше скидок с приложением «Магнит».
6: Нужна чистая питьевая вода. «Хлортап Аква». Одна таблетка «Хлортап Аква» за 30 минут обеззараживает от 1 до 2,5 тысяч литров воды, уничтожая вирусы, бактерии и грибы в полевых условиях. Покупайте в интернет-магазине samarovka.ru.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Надоело носить карты с собой, но не хотите терять кэшбэк? Просто привяжите карты разных банков к приложению Мирпэй и платите удобно, в одно касание.
1: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: В «Магните» максимально снижаем цены. Пельмени «Цезарь Классика» 279,99. В магазинах и с доставкой. Больше скидок с приложением «Магнит».

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

Когда у него закончились деньги на телефоне, она подумала, ну вот сейчас все начнется. Но все продолжается. Безлимитный интернет Билайн работает даже при нуле на счете. Приходи в Билайн. Давай по-настоящему.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: для тех, кто первый пользовался нейросетями, пока все сидели в социальных. Кто первым стал работать на пляже, а не в офисе. Кто первым отключил Wi-Fi, потому что со смартфона быстрее. Для тех, кто всегда первый, Мегафон запустил опцию «Мега 5G». Чтобы вы впервые оценили новый уровень скорости. Подключайте опцию «Мега 5G» в ваших смартфонах по всей стране. «Мегафон» – мобильный оператор номер один по скорости и покрытию.
1: В «Магните» максимально снижаем цены. Вода минеральная газированная «Псыж» – 74,99. В магазинах и с доставкой. Больше скидок с приложением «Магнит».
2: Переходи со своим номером. Безлимит. Самый выгодный тариф.
3: О выгоде не кричат. Выгоду гарантируют. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов. Лучшая цена – гарантия Т2.
4: Нужна чистая питьевая вода. Хлортап Аква. Одна таблетка Хлортап Аква за 30 минут обеззараживает от 1 до 2,5 тысяч литров воды, уничтожая вирусы, бактерии и грибы в полевых условиях. Покупайте в интернет-магазине samarovka.ru.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: и платье под свидание. До 80% на аксессуары по сезону.
1: В «Магните» максимально снижаем цены. Макаронные изделия «Шебекинские» 59,99. В магазинах и с доставкой. Больше скидок с приложением «Магнит».
2: Можно наслаждаться привилегиями, а можно больше. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь.
3: Ничего себе! Так звучат низкие цены. Например, мороженое Oreo со скидкой 50% всего за 389 рублей. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Без лишних трат. Кстати, выгоднее с подпиской Сберпрайм.
4: Папа, а ты знал, что же?

0: смартфоны с поддержкой 5G?
1: Ага.
0: А появились они не у нас дома. За ними ехать надо.
1: Папа!
0: Они появились у нас дома!
1: Папа сгонял в салон МТС за смартфонами с 5G. Со скоростью 5G.
2: Покупайте смартфоны с поддержкой 5G в салонах МТС.
3: Чем глубже осень, тем ближе осенняя распродажа одежды на Озон. И новая сумка под цвет листьев. И платье под свидание. И свитеры с куртками под погоду и настроение. До 80% на теплый трикотаж.
4: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
5: Хочешь пить? Пей. Хочешь нот помощней? Пей. Пей. Пей. Пей. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
6: Great job.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Давай быстрее, опаздываем.
1: Да, мам.
2: Тебе что, деньги девать некуда?
1: А? Даже не вздумай обратно переводить. Все, давай, мы опаздываем.
3: Бабушка мне перевела. Написала тебе не говорить.
0: Забота дороже денег. Теперь нет комиссии за переводы и оплаты у ЖКХ в Сбербанк онлайн.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка – до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Когда приходится бороться с изжогой весь день, раз за разом, есть другой подход. Разо. Средство последнего поколения при регулярной изжоге.
1: Тонкие и ломкие волосы – это не для меня. Новинка Глискур Эксперт Укрепления – сильный ход против ломкости. Шаг за шагом очищает, укрепляет, восстанавливает, уплотняет. Комплекс кератина, пептида и аминокислот. Волосы в три раза сильнее. Вместо ножниц используйте Глискур.
2: Витамина D, нехватка сна, кончилась зарядка. Так что утром мы бежим принимать Аквадетрим. Лучше всех подарить силы, водная форма Аквадетрима.
3: Больше Аквадетрима выгодно. Сейчас скидка на Аквадетрим капли 30 миллилитров.
4: Акрихин.
5: Витамишки. Настоящие витамишки делаются в Германии на основе натуральных соков.
6: Все девчонки и мальчишки обожают витамишки.
5: Для роста и иммунитета.
7: При первых симптомах простуды ибуклин. Парацетамол в его составе помогает бороться с основными симптомами, а ибупрофен еще и уменьшает воспаление. На старт, внимание, ибуклин.
8: Ему покупка телевизора важнее отпуска.
9: И сколько дюймов нужно для счастья?
10: 85. За полгода бы рассчитался, но переплата будет
8: огромная.
10: Так не хочется проценты платить. Товарищ халва уполномочен.
8: А кто их заплатит?
9: Магазин заплатит. Будем оформлять.
10: Телевизор.
9: Халву от Совкомбанка. По ней рассрочка 10 месяцев без процентов. Вы платите только за товар, а все проценты заплатит магазин. Это справедливо. Это халва. Нарядно.
11: Геморрой. На помощь приходит Винарус. Два компонента Винарус способствуют уменьшению венозного застоя при геморрое. А для уменьшения местных симптомов свечи Винопрот Алюм.
12: Нужна чистая питьевая вода. Хлортап Аква. Одна таблетка Хлортап Аква за 30 минут обеззараживает от 1 до 2,5 тысяч литров воды, уничтожая вирусы, бактерии и грибы в полевых условиях. Покупайте в интернет-магазине samarovka.ru.
13: Bridge.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Можно наслаждаться привилегиями, а можно больше. Тебанк Премиум. Так ощущается жизнь.
1: Когда попал в цель, не говори в яблочко, говори в огурец. Так все поймут, что ты крутой спец. В ботанике никакой химии, а между нами, кажется, она есть. Осужает, хрустит, качает.
2: Мам, что с тобой?
3: Голова болит.
2: Это, наверное, из-за меня.
4: Мигрениум Нео. Ускоренное действие. Мощный эффект двух компонентов против боли.
3: Нет, милый.
4: Мигрениум Нео. Двойная помощь при боли для маминой улыбки.

0: Покупай в Магните, играй в приложении и участвуй в розыгрыше более 1000 крутых призов.
1: Выбирайте на Озон.
2: Выбирайте подарки для тех, кто вдохновляет учиться. Кофе со скидками до 55%.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи.

0: живет.
1: Тримедат действует на причины дискомфорта, нормализуя работу всего ЖКТ. Тримедат. Для всего ЖКТ один препарат.
2: Когда у него закончились деньги на телефоне, она подумала, ну вот сейчас все начнется.
3: Но все продолжается. Безлимитный интернет Билайн работает даже при нуле на счете.
2: Приходи в Билайн. Давай по-настоящему.
4: Не видно. Не видно. Не видно.
5: Не видите выгоду? Ищите ее в новом разделе «Свои плюсы» в Яндекс.Картах. Здесь собраны места со скидками и кэшбэком рядом с вами. «Свои плюсы» в Яндекс.Картах. Видно, где выгодно.
6: Bridge.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто

смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто

0: Можно наслаждаться привилегиями, а можно больше. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь.
1: В «Магните» максимально снижаем цены. Хотстеры «Горячая штучка» 139,99. В магазинах и с доставкой. Больше скидок с приложением «Магнит».
2: На Озон. Стиральные машины Тувио Прайм с удобным цветным дисплеем со скидкой до 30%.
3: Нужна чистая питьевая вода. Хлортап Аква. Одна таблетка Хлортап Аква за 30 минут обеззараживает от 1 до 2,5 тысяч литров воды, уничтожая вирусы, бактерии и грибы в полевых условиях. Покупайте в интернет-магазине samarovka.ru.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Сумка под цвет листьев. И платье под свидание. И свитеры с куртками под погоду и настроение. До 80% на теплый трикотаж.
1: Купи автомобиль в приложении Т-банка и получи до 100% кэшбэка на страховку. А еще честная цена, как в приложении.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-авто.
3: Откройте первый вклад под 20% до 300 тысяч рублей. Финуслуги. Маркетплейс для денег.
4: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Bridge.
1: Ой! Ой! Ой! Это

0: Откройте первый вклад под 20% до 300 тысяч рублей. Финуслуги. Маркетплейс для денег.
1: Когда у него закончились деньги на телефоне, она подумала, ну вот сейчас все начнется. Но все продолжается. Безлимитный интернет Билайн работает даже при нуле на счете. Приходи в Билайн. Давай по-настоящему.
2: Ему покупка телевизора важнее отпуска.
3: За полгода бы рассчитался, но переплата будет...
2: огромная.
3: Так не хочется проценты платить. Товарищ халва уполномочен.
2: А кто их заплатит?
4: Магазин заплатит. Будем оформлять.
3: Телевизор.
4: Халву от Совкомбанка. По ней рассрочка 10 месяцев без процентов. Это справедливо. Это халва.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: А зачем вы их таскаете?
1: Скидки на хобби, мили на полеты.
2: Карта рассрочки. Это для кафе.
3: Зарплаты. Бонусы за спорт.
1: А это с кэшбэком на все.
4: Легче платить смартфоном с Mirpay. Привяжите карты разных банков к приложению Mirpay и платите в одно касание. Пусть вашим планам ничто не мешает.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Но сколько можно стресса и вредной еды?
7: Объявляю боль и спазм.
8: Попробуй Неабутин. С тройным действием.
9: Ответ у нас один. Неабутин.
10: Во Владивостоке привыкли вставать рано и ждать, пока вся страна проснется. Но когда в бизнесе появляются большие возможности...
11: Ждать нельзя.
10: Кредит для бизнеса в Т-банке удобнее, чем вы привыкли. Узнайте одобренную сумму от одной минуты.
11: Теперь не скажут, что мелко плаваем.
10: Т-бизнес. И дело делается.
12: Гель диклофенак Акос с человечком на упаковке выручает.
13: Спина. Гель диклофенак Акос. Против боли в спине и суставах.
14: Максимум активного вещества в каждой капле геля. Даже против сильной боли. Гель диклофенак Акос.
15: Чем глубже осень, тем ближе осенняя распродажа одежды на Озон.
16: Muted. Продуманная базовая одежда.
17: Нужна чистая питьевая вода? Хлортап Аква. Одна таблетка Хлортап Аква за 30 минут обеззараживает от 1 до 2,5 тысяч литров воды, уничтожая вирусы, бактерии и грибы в полевых условиях. Покупайте в интернет-магазине samarovka.ru.
18: Брейджа.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

Цель не говори в яблочко, говори в огурец. Так все поймут, что ты крутой спец. В ботанике никакой химии, а между нами, кажется, она есть. Осужает, хрустит, качает.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: кофе на Озон.
1: Большой выбор матрасов «Прагма». Созданы для комфортного сна и отдыха.
2: Ваш опыт точно нужен. Работа и подработка для профессионалов. На ХХРУ.
3: Папа, а ты знал, что уже появились смартфоны с поддержкой 5G?
4: Ага.
3: А появились они не у нас дома. За ними ехать надо.
4: Папа!
3: Они появились у нас дома!
5: Папа сгонял в салон МТС за смартфонами с 5G. Со скоростью 5G.
6: Покупайте смартфоны с поддержкой 5G в салонах МТС.
7: Печень устала? Время Гиптрала. После 7 дней и ночей с Гиптрал ты можешь начать ощущать улучшение. Гиптрал. Настоящий курорт для твоей печени. В аптеках плюс.
8: Не видно. Не видно. Не видно.
9: Не видите выгоду? Ищите ее в новом разделе «Свои плюсы» в Яндекс.Картах. Здесь собраны места со скидками и кэшбэком рядом с вами. «Свои плюсы» в Яндекс.Картах. Видно, где выгодно.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Мамасита!
1: Проблемы с суставами способны сорвать любые планы. Курсовой прием «Артро» способствует восстановлению и укреплению суставов и дарит радость движения каждый день. «Артро» – всего одна таблетка в день, чтобы суставы работали. –

0: скидки до минус 50%. Stellary.
1: А вдруг работать ночью спокойнее?
2: На Авито работе есть подборки вакансий под вашу жизнь.
3: Найти работу поспокойнее – хорошая история.
2: Авито работа. Найдите свое место.
4: Хочешь пить? Пей. Хочешь ноут помощней? Пей. Пей. Пей. Пей. Хочешь на ДР дозы П? Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
5: Нужна чистая питьевая вода. Хлортап Аква. Одна таблетка Хлортап Аква за 30 минут обеззараживает от 1 до 2500 литров воды, уничтожая вирусы, бактерии и грибы в полевых условиях. Покупайте в интернет-магазине samarovka.ru.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Большая распродажа и скидки до 80%. Покупайте, что давно откладывали.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВВ.
0: Получайте билеты за покупки и выигрывайте путешествия, сертификаты и многое другое. Закажите робот-пылесос Тувио с влажной уборкой за 5390 рублей.
2: Простуда, грипп, полная потеря сил. Возьмите Трикризан. Он не только лечит простуду, но и восстанавливает силы после болезни.
3: Трикризан лечит простуду с любого дня болезни и возвращает энергию.
4: Растикс. Настроение есть. Настроение есть любимый ростмастер и легендарные острые крылышки. Ростикс – это момент удовольствия от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.
5: 5G уже здесь, а значит теперь невероятных уже у вас станет больше.
6: Уже все скачалось?
7: Уже загрузилось?
6: Уже так?
8: Уже 5G. Мы развиваем сеть нового поколения. Переходите на новый уровень скорости. МТС. Лидер технологий.
9: Когда боль в теле застала врасплох, Райбуфен, в отличие от многих, активен уже через 15 минут. Единственная зарегистрированная молекула в России. Райбуфен.
10: Чем глубже осень, тем ближе осенняя распродажа одежды на Озон. И новая сумка под цвет листьев, и платье под свидание, и свитеры с куртками под погоду и настроение. Осенняя распродажа одежды на Озон с оплатой после получения.
11: Откройте первый вклад под 20% до 300 тысяч рублей. Финуслуги. Маркетплейс для денег.
12: Смотрите, сейчас спросят.
13: Николай, вдруг знаешь, где найти надежные запчасти?
12: Тут нужен эксперт, Авито-авто. Здесь проверяют производителей и отмечают запчасти с гарантией.
14: А это хорошая история.
12: Запчасти с гарантией производителя – это Авито-авто.
15: Брейджа.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Человек заледенел. Ларитрицин, у нас тут больное горло.
1: Справляться в одиночку не впервой.
2: Опять один за троих работаешь.
3: Ларитрицин – это тройная формула в одной таблетке для борьбы с болью в горле. Ларитрицин – спасение больного горла.
4: Она про скидки знает все, и выгоду найдет легко. Подругам сразу пишет в чат, да самокат без лишних трат.
5: Заказывайте ролл Болоньезе со скидкой 10% за 215 рублей. Выгоднее со Сберпрайм.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
1: Не лезь не в свое дело.
0: Но ты никого не слушаешь, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса.
2: В животе какой-то триллер начинается.
3: Тримедат действует на причины дискомфорта, нормализуя работу всего ЖКТ. Тримедат. Для всего ЖКТ один препарат.
4: Дом РФ Банк знает, когда вкладываешься в заботу о близких, всегда хочется дать больше. И еще больше. Откройте еще больше возможностей со ставкой 14,5% годовых по вкладу в Дом РФ Банке. Дом РФ Банк. Для тех, кто строит жизнь.
5: Нужна чистая питьевая вода. Хлортап Аква. Одна таблетка Хлортап Аква за 30 минут обеззараживает от 1 до 2,5 тысяч литров воды, уничтожая вирусы, бактерии и грибы в полевых условиях. Покупайте в интернет-магазине samarovka.ru.

podcast. OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир. Пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Купи автомобиль в приложении Т-банка и получи до 100% кэшбэка на страховку. А еще честная цена, как в приложении.
1: В этом весь Т.
0: В этом весь ты. Т-авто.
2: На ВБ большая распродажа и скидки до 80%. Покупайте, что давно откладывали.
3: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Получайте билеты за покупки и выигрывайте путешествия, сертификаты и многое другое. Закажите игровую мышь Game Bird за 199 рублей. Break.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Забота дороже денег.
1: Бабушка мне перевела. Написала тебе не говорить.
0: Теперь нет комиссии за переводы и оплату ЖКХ в Сбербанк онлайн.
2: Когда попал в цель, не говори в яблочко, говори в огурец. Так все поймут, что ты крутой спец. В ботанике никакой химии, а между нами, кажется, она есть. Осужает, хрустит, качает.
3: Туалетная бумага всего за 149 рублей. Фикс прайс. На все низкая цена.
4: Первое правило клуба предпринимателей ВТБ. Всем рассказывать о клубе предпринимателей ВТБ.
5: Рекомендуйте бизнес-счет ВТБ и получите до 72 тысяч рублей.
6: Откройте счет для бизнеса на vtb.rf.
7: Вижу больное горло. Ларитрицин!
8: Да, здесь нужен тройной состав.
9: Ларитрицин – это тройная формула в одной таблетке для борьбы с болью в горле. Ларитрицин. Спасение больного горла.
10: Хотите получать 17 тысяч рублей в день? Озон платит. Скачивайте приложение, выбирайте задание и график самостоятельно.
11: Можно наслаждаться привилегиями, а можно больше. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь.
12: Смотрите, сейчас спросят.
13: Николай, вдруг знаешь, где найти надежные запчасти?
14: Тут нужен эксперт, Авито Авто. Здесь проверяют производителей и отмечают запчасти с гарантией.
15: А это хорошая история.
14: Запчасти с гарантией производителя – это Авито Авто.
16: Для близких всегда хочется дать больше. Откройте еще больше возможностей со ставкой 14,5% годовых по вкладу в Дом РФ Банке.
17: Bridge. Bridge. Горячая десятка.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Горячая беседка.
1: Когда надо выступать и наступать, а живот скрутило и раздуло, Дюспоталин Дуо от боли и вздутия. Когда скрутило и раздуло, Дюспоталин Дуо. В аптеках плюс. Эксантрик!

0: 33% на туши от Vivienne Sabo. Снова цистит. Принимай фитализин. Капсулы двойного действия по уникальной технологии Дуацист облегчают симптомы цистита и снижают риск повторных обострений. Двойное действие против цистита. Фитализин.
1: Акрихин.
2: Красота в умении быть собой. В любое время. В любом образе. Снежная королева.
3: Проблемы с суставами способны сорвать любые планы. Курсовой прием «Артра» способствует восстановлению и укреплению суставов и дарит радость движения каждый день. «Артра» – всего одна таблетка в день, чтобы суставы работали.
4: А вдруг можно купить квартиру без минусов?
5: С отзывами о домах и ЖК на Авито недвижимости можно. Узнать об управляющей компании – плюс. Понять, где парковаться и гулять – тоже плюс. Читайте в отзывах то, чего нет в объявлениях, и выбирайте квартиры с плюсами.
4: И плюс – еще одна хорошая история.
5: Авито недвижимость. Добро пожаловать домой.
6: Для близких всегда хочется дать больше. Откройте еще больше возможностей со ставкой 14,5% годовых по вкладу в Дом.РФ банке.
7: Нужна чистая питьевая вода? Хлортап Аква. Одна таблетка Хлортап Аква за 30 минут обеззараживает от 1 до 2,5 тысяч литров воды, уничтожая вирусы, бактерии и грибы в полевых условиях. Покупайте в интернет-магазине samarovka.ru.
8: Десятка.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: играй в приложении и участвуй в розыгрыше более 1000 крутых призов.
1: Покормить кота, сделать отчет, когда хочется успеть все и вкусно позавтракать, заказывайте комбо-наборы готовой еды со скидкой 15%. Например, блин с ветчиной, сыром и онигири с семгой. Самокат. Без лишних трат. Выгоднее со Сберпрайм.

0: Bridge.
1: OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Купи автомобиль в приложении Т-банка и получи до 100% кэшбэка на страховку. А еще честная цена, как в приложении.
1: В этом весь Т.
0: В этом весь ты. Т-авто.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно.
1: Когда закусила, перекусила, раскусила. Так хочется легкости и побыстрее. Крион. Современная капсула быстро растворяется в желудке для устранения тяжести после еды. Крион. Современное решение для пищеварения в аптеках плюс.
2: А вы уверены, что не пропустили что-то плохое?
3: Честный знак не пропустит.
2: Установите государственное приложение «Честный знак» и проверяйте срок годности товаров, подлинность и состав. Приложение «Честный знак». Скачал, проверил и купил.
1: Хочешь пить? Пей. Хочешь нот помощней? Пей. Пей. Пей. Пей. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом «Яндекс.Пей».
4: Не смотри на карту.
5: И не думай о процентах 150 дней.
0: 150 дней без процентов по кредитной карте Альфа-банка. Успейте заказать до 15 октября. Карта будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно. Альфа-выгодно.
6: Пропал кэшбэк, товарищ Халва, уполномоченный.
7: И много карт перепробовали?
6: Много. Обещают 100%, а приходит 100 рублей.
7: Замануха. Но будем оформлять.
8: Халву от Совкомбанка с реальным кэшбэком. На 10 тысяч купила, 1000 вернулась. Это справедливо. Это халва.
9: Нужна чистая питьевая вода. Хлортап Аква. Одна таблетка Хлортап Аква за 30 минут обеззараживает от 1 до 2500 литров воды, уничтожая вирусы, бактерии и грибы в полевых условиях. Покупайте в интернет-магазине samarovka.ru.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Для тех, кто первый пользовался нейросетями, пока все сидели в социальных. Кто первым стал работать на пляже, а не в офисе. Кто первым отключил Wi-Fi, потому что со смартфона быстрее. Для тех, кто всегда первый, Мегафон запустил опцию «Мега 5G». Чтобы вы впервые оценили новый уровень скорости. Подключайте опцию «Мега 5G» в ваших смартфонах по всей стране. Мегафон. Мобильный оператор номер один по скорости и покрытию.
1: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB.
2: Где у вас премиальные условия по вкладу. И наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах.
3: Как вы узнали о клубе?
4: С подачи.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Ростикс. Настроение есть. Настроение есть любимый Ростмастер и легендарные острые крылышки. Ростикс – это момент удовольствия от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.
1: Во Владивостоке привыкли вставать рано и ждать, пока вся страна проснется. Но когда в бизнесе появляются большие возможности...
2: Ждать нельзя.
1: Кредит для бизнеса в Т-банке удобнее, чем вы привыкли. Узнайте одобренную сумму от одной минуты.
2: Теперь не скажут, что мелко плаваем.
1: Т-бизнес. И дело делается.
3: Это мой секрет.
4: Estelle Secrets. Право на секрет.
5: 5G уже здесь, а значит теперь невероятных уже у вас станет больше.
6: Уже все скачалось?
7: Уже загрузилось?
6: Уже так?
8: Уже 5G. Мы развиваем сеть нового поколения. Переходите на новый уровень скорости. МТС. Лидер технологий.
9: Купите новый диван себе и Афоне в Асконе. Только в октябре скидка до 15% на покупку дивана с анатомическим матрасом и 100% кэшбэк. Аскона.
10: Хочешь пить? Пей. Хочешь ноут помощней? Пей. Пей. Хочешь на дыре дозы П? Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.

If you don't like something.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: опять в туалет?
1: Тримедат действует на причину дискомфорта, нормализуя работу всего ЖКТ. Тримедат. Для всего ЖКТ один препарат.
2: Дом РФ Банк знает, когда вкладываешься в заботу о близких, всегда хочется дать больше. И еще больше. Откройте еще больше возможностей со ставкой 14,5% годовых по вкладу в Дом РФ Банке. Дом РФ Банк.

0: для тех, кто строит жизнь.
1: Если вы обнаружили, что у вашего мужа другая...
2: Надо поговорить.
1: Другая проблема.
3: Геморрой.
1: На помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри. Два компонента Винарус способствуют уменьшению венозного застоя при геморрое. Винарус. Сила двух компонентов против геморроя. А для уменьшения местных симптомов свеч Винопрокт Алиум.
4: Нужна чистая питьевая вода. Хлортап Аква. Одна таблетка Хлортап Аква за 30 минут обеззараживает от 1 до 2,5 тысяч литров воды, уничтожая вирусы, бактерии и грибы в полевых условиях. Покупайте в интернет-магазине samarovka.ru.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Купи автомобиль в приложении Т-банка и получи до 100% кэшбэка на страховку. А еще честная цена, как в приложении.
1: В этом весь Т.
0: В этом весь ты. Т-авто.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: покупаю за баллы, как за рубли.
1: Мой ВБ – новая программа лояльности. С каждой покупки получайте баллы и оплачивайте ими любые следующие заказы.

0: оттуда. Прими парацетамол Реневал. Цитрамон П. Реневал.
1: Мы доверяем Реневал. Мы выбираем Реневал.
2: Каждая женщина кажется королевой рядом со мной, когда у меня проблемы с кожей.
3: Но миллионы людей тоже сталкивались с зудом, покраснением и воспалением. И они нашли решение. Акридерм ГК интенсивнее проникает в воспаленную кожу, действует комплексно и помогает бороться с неприятными симптомами. Акридерм ГК. Здоровой коже красота.
4: Акрихин.
5: Выбирайте вклады разных банков с повышенными ставками и открывайте онлайн на финуслугах. Первый вклад со ставкой 20% годовых и финподушка в подарок. На финуслугах ваши деньги работают, пока вы отдыхаете. Скачайте приложение прямо сейчас. Финуслуги. Маркетплейс для денег.
6: Надежный гигабитный интернет. Роутеры Domruvay.
7: OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: сумка под цвет листьев и платье под свидание. До 80% на одежду и обувь.
1: Когда попал в цель, не говори в яблочко, говори в огурец. Так все поймут, что ты крутой спец. В ботанике никакой химии, а между нами, кажется, она есть. Осужает, хрустит, качает.
2: Мой нежный мальчик, ты прости меня.
3: А не пой.
2: А ты чего замолчал? Давай тоже. Я хоть буду понимать, что ты не уснул.
4: OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.
0: Свидание. И свитеры с куртками под погоду и настроение. До 80% на одежду и обувь.

0: сезон. Парфюмированные кондиционеры для белья Нобу за 269 рублей.
1: Во Владивостоке привыкли вставать рано и ждать, пока вся страна проснется. Но когда в бизнесе появляются большие возможности,
2: ждать нельзя.
1: Кредит для бизнеса в Т-банке удобнее, чем вы привыкли. Узнайте одобренную сумму от одной минуты.
2: Теперь не скажут, что мелко плаваем.
1: Т-бизнес. И дело делается.
3: Когда попал в цель, не говори в яблочко, говори в огурец. Так все поймут, что ты крутой спец. В ботанике никакой химии, а между нами, кажется, она есть. Осужает, хрустит, качает.
4: Ну все, пока. Тебе Таня будет заходить.
5: Дружба дороже денег.
4: Собирайся, ты едешь со мной.
5: Откройте и платите кредитной сберкартой 120 дней без процентов. И участвуйте в розыгрыше квартиры в Москве.
6: В ресторанах «Ростикс» вкусные цены. Шеф-ролл и шеф-бургер за 149 рублей. Мой баскет за 199 рублей. И другие продукты по суперцене. «Ростикс» настроение есть.
0: Чем глубже осень, тем ближе осенняя распродажа одежды на «Озон». И новая сумка под цвет листьев, и платье под свидание. До 80% на...
7: OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Селен-Актив с ментолом и эвкалиптолом благодаря системе микрораспыления мягко и равномерно орошает слизистую носа, способствуя облегчению дыхания при насморке. Ксилен. Вселенная свободного дыхания. В аптеках плюс.
1: Что-то я перестарался.
2: И даже мне пробиотику с миллиардами бактерий.
3: OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир. Пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.
4: Выгодно в аптеках апрель.
5: Для близких всегда хочется дать больше. Откройте еще больше возможностей со ставкой 14,5% годовых по вкладу в Дом.РФ банке.
6: Когда у него закончились деньги на телефоне, она подумала, ну наконец-то дождалась. Но все продолжается. Безлимитный интернет Билайн работает даже при нуле на счете. Приходи в Билайн, давай по-настоящему.
7: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
8: Не лезь не в свое дело.
7: Но ты никого не слушаешь, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса.
9: Нужна чистая питьевая вода. Хлортап Аква. Одна таблетка Хлортап Аква за 30 минут обеззараживает от 1 до 2500 литров воды, уничтожая вирусы, бактерии и грибы в полевых условиях. Покупайте в интернет-магазине samarovka.ru.

0: для тех, кто первый пользовался нейросетями, пока все сидели в социальных. Кто первым стал работать на пляже, а не в офисе. Кто первым отключил Wi-Fi, потому что со смартфона быстрее. Для тех, кто всегда первый, Мегафон запустил опцию «Мега 5G». Чтобы вы впервые оценили новый уровень скорости. Подключайте опцию «Мега 5G» в ваших смартфонах по всей стране. Мегафон. Мобильный оператор номер один по скорости и покрытию.
1: При запоре вы чувствуете, что ваша пищеварительная система заблокирована. Поэтому очень важно сначала ее разблокировать. Микроклизма «Микролакс» начинает мягко действовать в течение 15 минут. И вы чувствуете радость освобождения. Слабительная «Микролакс» для взрослых и детей без привыкания.
2: Огромный колл-центр кибермошенников уже направил свой алчный взгляд на тихий город. И в решающий момент у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь каждый житель бесплатно подключил сервисы защиты в Сбербанк онлайн себе и близким. Так они усилили безопасность и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов «Спасибо». Безопасность – это мы.
3: Думаете, а вдруг еще пригодится? Еще как пригодится, чтобы продать и тут же купить новую мебель. Купите мебель и обновите интерьер выгодно на Авито.
4: Смотрите, сейчас спросят.
5: Николай, вдруг знаешь, где найти надежные запчасти?
6: Тут нужен эксперт, Авито Авто.
7: Здесь проверяют производителей и отмечают запчасти с гарантией.
8: А это хорошие.

0: Смотрите, сейчас спросят.
1: Николай, вдруг знаешь, где найти надежные запчасти?
2: Тут нужен эксперт, Авито-авто.
0: Здесь проверяют производителей и отмечают запчасти с гарантией.
3: А это хорошие.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение

0: Давай быстрей, опаздываем.
1: Да, мам?
2: Тебе что, деньги девать некуда?
1: А? Даже не вздумай обратно переводить. Все, давай, мы опаздываем.
3: Бабушка мне перевела. Написала тебе не говорить.
4: Забота дороже денег. Теперь нет комиссии за переводы и оплаты у ЖКХ в Сбербанк онлайн.
5: Подработка – реальный способ заработать, когда это нужно. Работа и подработка. На ХХРУ.
6: Опять сопли снова на больничный.
7: Попробуйте Кагацел. Он уже с первого дня приема начинает снижать выраженность симптомов ОРВИ.
8: Один заболел, всем Кагацел.
9: Новинка в Магнит. Сырок творожный Брест-Литовск 52,99. В магазинах и с доставкой. Больше скидок с приложением Магнит.
10: Зачем вы их таскаете?
11: Скидки на хобби, мили на полеты.
12: Карта рассрочки. Это для кафе.
13: Зарплатные, бонусы за спорт.
14: А это с кэшбэком на все.
15: Легче платить смартфоном с Мирпэй. Привяжите карты разных банков к приложению Мирпэй и платите в одно касание. Пусть вашим планам ничто не мешает.
16: Мир. Каждый день в твоих руках.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: цвет листьев. И платье под свидание. И свитеры с куртками под погоду и настроение. До 80% на одежду и обувь.
1: Переходи со своим номером. Безлимит. Самый выгодный тариф.
2: О выгоде не кричат. Выгоду гарантируют. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов. Лучшая цена – гарантия Т2.
3: Алло, Санек, а я на Кубе. Ха! Тут такая жара.
4: Сберинвестиции объявили месяц выгоды на миллиард. Могу показать. Да, на миллиард!
5: Выигрывайте квартиру в Москве, кэшбэки и поощрения рублями, акциями Сбера и бонусами «Спасибо». Есть предложения для новичков и опытных инвесторов. Месяц выгодных Сберинвестиций.
6: Нужна чистая питьевая вода. Хлортап Аква. Одна таблетка Хлортап Аква за 30 минут обеззараживает от 1 до 2,5 тысяч литров воды, уничтожая вирусы, бактерии и грибы в полевых условиях. Покупайте в интернет-магазине samarovka.ru.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Вам столик на одного.
1: Секундочку, а он не один. У него есть счет в Точкобанке и экспертная поддержка.
2: Счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точкобанк.
3: Мам, новый цвет.
4: Это палет.
3: Да, пора обновляться.
5: Крем-краска палет. Насыщенный стойкий цвет до 10 недель. 100% без седины. Тройная система палет улучшает качество волос, раскрывая глубину цвета.
3: Сияющие. Шелковистые волосы.
5: Палет. Восхитительный стойкий цвет.
6: Откройте первый вклад под 20% до 300 тысяч рублей. Финуслуги. Маркетплейс для денег.
7: Это что еще за чудище от трех головах? Достаточно одной.
8: В банке ПСБ касса 3 в одном и эквайринг 1%. Подключите за один день.
9: Вот это ты в кассу зашел.
8: ПСБ. Банк сильной страны.
10: Ему покупка телевизора важнее отпуска.
11: За полгода бы рассчитался, но переплата будет...
10: огромная.
11: Так не хочется проценты платить. Товарищ халва уполномочен.
10: А кто их заплатит?
12: Магазин заплатит. Будем оформлять.
11: Телевизор.
12: Халву от Совкомбанка. По ней рассрочка 10 месяцев без процентов. Это справедливо. Это халва.
13: 5G уже здесь, а значит теперь невероятных уже у вас станет больше.
14: Уже все скачалось?
15: Уже загрузилось?
14: Уже так?
13: Уже 5G. Мы развиваем сеть нового поколения. Переходите на новый уровень скорости. МТС. Лидер технологий.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Лапа крепкая не сломается, не расклеится от дождей вьюг.
1: Вот что значит настоящий верный.
2: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях. G-Energy значит настоящий друг.
3: Вкусные цены в Ростикс. Шеф-ролл Джуниор за 99 рублей, шеф-бургер Джуниор за 115 рублей, мой баскет за 199 рублей и другие суперцены. Ростикс. Настроение есть.
4: 5G уже здесь, а значит теперь невероятных уже у вас станет больше.
5: Уже все скачалось?
6: Уже загрузилось?
5: Уже так?
7: Уже 5G. Мы развиваем сеть нового поколения. Переходите на новый уровень скорости. МТС. Лидер технологий.
8: Хотите получать 17 тысяч рублей в день? Озон платит. Скачивайте приложение, выбирайте задание и график самостоятельно.

0: Спокойствие в инвестициях помогает держать фокус на цели. Сохранять спокойствие помогают ВТБ «Мои инвестиции». 5 месяцев гарантированного дохода, 35% годовых в первый месяц. ВТБ «Мои инвестиции». Спокойствие вознаграждается.
1: Найти машину поможет Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Хорошая история получилась.
2: Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Выбирайте вклады разных банков с повышенными ставками и открывайте онлайн на финуслугах. Первый вклад со ставкой 20% годовых и финподушка в подарок. На финуслугах ваши деньги работают, пока вы отдыхаете. Скачайте приложение прямо сейчас. Финуслуги. Маркетплейс для денег.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Повышенная кислотность может вызывать изжогу, боль, тяжесть. Амес борется с причиной проблем с желудком, снижая выработку кислоты. Амес всего за 8 рублей в день.
1: Ваш коллега на работе вирусами заражен. Когда атака вирусов со всех сторон.
2: Стирка за стиркой. Любимые вещи стареют, теряют цвет и растягиваются. Используйте гель «Ласка» с первой же стирки. Благодаря технологии 3D-уход «Ласка» сохраняет цвет и форму вещей даже после 20 стирок. Новая?
3: Нет, я стираю «Лаской».
4: При выпадении волосам нужен уход изнутри, а не только снаружи. Биотиналь B7 с активным дебиотином действует изнутри. Биотиналь уменьшает выпадение волос за 4 недели.
5: Акрихин. Изжога и боль в желудке. Нужен план «Б».
6: Есть «Алмагель А» в выгодном формате флакона. Нейтрализует изжогу и боль, защищает желудок. Алмагель А. План А при изжоге и боли в желудке.
7: Покупайте в аптеках плюс.
8: Афоне не нравился старый диван, и он его съел. Купите новый себе и Афоне в Асконе. Диван с анатомическим матрасом для здорового сна. Только в октябре скидка до 15% на покупку дивана и 100% кэшбэк. Аскона ждет вас дома.
9: Когда у него закончились деньги на телефоне, она подумала, ну, наконец-то дождалась. Но все продолжается. Безлимитный интернет Билайн работает даже при нуле на счете. Приходи в Билайн. Давай по-настоящему.
10: Брейджа.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Тату-со со вкусом. Участвуй в розыгрышах призов при покупках от 100 рублей или товаров участников «Магниту дома». Покупай для участия сок «Сады Придонья».
1: Переведите пенсию в Сбер. Откройте выгодный вклад «Пенсионный максимум» с усиленной защитой и получите то, чего не ожидаете. Бесплатное обследование в Сберздоровье и шанс выиграть годовую медицинскую программу.
2: Для тех, кто хочет еще быстрее, Мегафон ускоряет самый быстрый интернет и запускает опцию «Мега-5G», чтобы вы впервые оценили новый уровень скорости. Мегафон – мобильный оператор номер один по скорости и покрытию.
3: Каждый, кто бросал курить, знает, как это трудно. Но не нужно справляться в одиночку. Когда возникает сильная тяга к сигаретам или стикам, может помочь Никаретто. Спрей Никаретто начинает действовать через 60 секунд, уменьшая даже острую тягу к курению. Никаретто. Бросить курить реально.
4: В «Магните» максимально снижаем цены. Трехслойная туалетная бумага «Земма» 189,99. В магазинах и с доставкой. Больше скидок с приложением «Магнит».
5: Ну и как вам ЗП ВТБ?
6: Супер кэшбэк рублями и повышенная ставка по сбережениям.
5: А еще шанс выиграть 1 000 000 рублей с ВТБ.
7: ЗП ВТБ – это выгодно.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Надоело носить карты с собой, но не хотите терять кэшбэк? Просто привяжите карты разных банков к приложению Мирпэй и платите удобно, в одно касание.
1: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Опять сопли снова на больничный.
3: Попробуйте Кагацел. Он уже с первого дня приема начинает снижать выраженность симптомов ОРВИ.
4: Один заболел, всем Кагацел.
5: Моторное масло G-Energy защищает двигатели вашего железного друга в любых условиях. G-Energy – значит настоящий друг.
6: Подработка – реальный способ заработать, когда это нужно. Работа и подработка. На ХХРУ.
7: Переходи со своим номером. Безлимит – самый выгодный тариф.
8: О выгоде не кричат. Выгоду гарантируют. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов. Лучшая цена – гарантия Т2.
9: Множество товаров на Озон.
10: Выбирайте на Озон.
11: Подгузники и трусики Джунион для комфорта днем и ночью со скидки до 40%.
12: Мам, что с тобой?
13: Голова болит.
12: Это, наверное, из-за меня.
14: Мигрениум Нео. Ускоренное действие. Мощный эффект двух компонентов против боли.
15: Нет, милый.
14: Мигрениум Нео. Двойная помощь при боли для маминой улыбки.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Машины Гисловет. Характер в движении.
1: Для близких всегда хочется дать больше. Откройте еще больше возможностей со ставкой 14,5% годовых по вкладу в Дом РФ Банке.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: В «Магните» максимально снижаем цены. Сервелат «Карельский» по поможет. 119,99. В магазинах и с доставкой. Больше скидок с приложением «Магнит».
1: Ваш опыт точно нужен. Работа и подработка для профессионалов. На ХХРУ.
2: Для тех, кто первый пользовался нейросетями, пока все сидели в социальных. Кто первым стал работать на пляже, а не в офисе. Кто первым отключил Wi-Fi, потому что со смартфона быстрее. Для тех, кто всегда первый, Мегафон запустил опцию «Мега 5G». Чтобы вы впервые оценили новый уровень скорости, подключайте опцию «Мега 5G» в ваших смартфонах по всей стране. Мегафон. Мобильный оператор номер один по скорости и покрытию.
3: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВВ.
4: Порадуйте себя покупками на распродаже и выигрывайте тысячи призов в большом розыгрыше. А близким дарите сертификаты ВВ.
5: Перед покупкой машины ты потрудился на славу.
6: Посмотрел сотни обзоров.
5: Изучал машины в городе.
7: Даже у друга взял покататься.
5: А теперь время поработать нам. Тебя ждет персональный менеджер, прозрачные условия и все финансовые инструменты в одном месте. Купи автомобиль в приложении Т-банка и получи до 100% кэшбэка на страховку. А еще честная цена, как в приложении.
6: В этом весь Т.
5: В этом весь ты. Т-авто.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

Bridge to Nightlife. Bridge.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка – до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.